боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага, я со мной, боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк человек се мина смиха. Туди женские рае ме имайо, глега норчка правьо и не церкляйо. За мене проблемов ни овер. Резу, кар со мной, я с мам кромп.